0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-

Свършвам работа, идим да ме няма. Стягам багажа, идим да ме няма. Изключвам телефона, идим да ме няма. Ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей,

Garcia para Leo Prinio, Tristo Atom, Cassandra, Kokidiki, Super Вкусна Храна, три апартамента, Божествена гледка, Данчо Караджов. Аре, Пенопенев, Пенопенев, ариве! Пенопенев, ариве!